0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-7232-3017-956.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

7 часов в Тюмени. Ну и, честно говоря, пока что да. Пока что не совсем приветливо нас встречает этот четверг, но зато приветливо вас встречаем мы. Утреннее шоу Red, подарки, развлечения, классная музыка. В общем, все, что надо, все это здесь у нас.

0: Всем большой привет. 4 июня, четверг. Как это говорят? Четверг, 4 числа.
1: Четверть часа.
0: Но, мы с вами лавировали на работе.
1: Ага, вы посмотрите, какая у Марии идеальная дикция, да?
0: Спасибо.
1: А вот так и не скажешь, что вчера она гужбанила. Как вам, кстати, слово гужбанила?
0: Нам нравится, особенно перед пятницей, звучит особенно празднично.
1: Да, ну действительно, четверг сегодня, довольно пасмурный денек нас ожидает. Примерно с 2 часов дня заряжает дождь, но будет при этом тепло, плюс 25. Как бы вот такая вот, какие-то некие такие сочинские мотивы в нашей погоде угадываются, да?
0: Ты знаешь, мы вчера с тобой мечтали, чтобы тополиный пух прибило.
1: Не
0: его
1: так.
0: Уже прибило.
1: Маш, это ты вот так говорила. Надо сейчас, чтобы пошел дождь, чтобы этот тополиный пух вот так вот прибило. Так вот, да.
0: И сегодня его реально прибило, посмотри.
1: Так, давай ты, раз уж сейчас у тебя хороший коннект какой-то с природой, ты можешь что-то нам еще дальше договориться, еще что-нибудь?
0: Да, постараюсь договориться уже про комаров и мошек, чтобы их стало гораздо меньше и вообще их не было.
1: Угу.
0: Будем
1: хотелось
0: стараться.
1: Бы, потому что уже, если честно...
0: Надоели.
1: Бесит уже прям, да. Но, в общем, сегодня, еще раз напомню, небольшой дождь и плюс 25. Что касается раскладов, которые здесь у нас в программе, ну, тут, как всегда, все стабильно, максимально комфортабельные условия для того, чтобы ваше утро получилось таким ярким, как вот просто с трамплина вот так вот, и влетели в этот день, да? Вот
0: да?
1: Это с нами можно сделать. Так что все, Тюмень, полный вперед. У нас на подходе рубрика «Шазамошная», где сегодня новинка от «Елки». Дождитесь
0: прекрасно.
1: Обязательно. Еще раз всем привет, доброе утро.
0: И классного

0: шоу «Рэд».
1: 7 часов и 10 минут в Тюмени. Вообще обожаю эту рубрику, потому что она, знаете, вот такая очень легкая, прикольная, но при этом очень полезная. Вы все уже там взрослые дяди, тети, да, и, ну, не хватает вам времени отслеживать музыкальные тренды, да, и вот тут появляемся мы, которые за вас это делаем, и вы как бы в этом плане не отстаете, да, в курсе всех вот главных таких музыкальных релизов.
2: Абсолютно правильно. Mm-hmm.
1: Итак, сегодня, как я уже говорил, Йока у нас в центре внимания и ее новая песня «Эти витражи».
2: Ты знаешь, мне нравится, что Йока штампует в хорошем смысле очень много хитов в последнее время. Неужели у нее будет новый альбом?
1: Я думаю, альбом уже вышел, такой, это EP называется. Mm-hmm. То есть, ну, небольшой альбом, там, по-моему, mm-hmm. 5, что ли, песен. Но я так понял, уже на второй материал набирается.
2: Очень хорошо.
1: И в современном мире это вообще вполне себе такой нормальный формат, мини-альбом, потому что большие уже как-то это уже не тренд. Да. В общем, что еще про Йоку хочется сказать? Возможно, до сих пор еще сохраняется интрига, станет ли она хедлайнером фестиваля «Лето в Тобольском Кремле».
2: Мы, конечно, очень хотели бы.
1: Просто в мае эта новость прогремела, и вот пока что как бы официального подтверждения нету. А хотелось бы уже определиться, как тогда планы построить. Но, тем не менее, давайте послушаем Йока «Эти витражи».

0: Эта песенка такая, она немножко, знаете, в старом стиле, да?
1: Да.
0: Как будто это саундтрек к какому-нибудь фильму типа там «Питер ФМ». Да?
1: Очень романтическая, другими
0: словами. И тут
1: словами.
0: Герои что-то там разбежались, да, что-то там не смогли как-то они встретиться, разминулись, и все, и судьба их уже там как-то сложилась по-другому. В общем, хорошие такие прикольные сюжеты романтические рисуются. Вот. Ну а сама елка, кстати, в Тобольском Кремле на фестивале пока неизвестно, нарисуется или нет.
1: Но точно нарисуется в соседнем Екатеринбурге уже 6 июня. Если вдруг у вас там свободное есть время, пожалуйста, отправляйтесь. Бесплатный для зрителей концерт будет прямо на набережной.
0: Подожди, 6 июня? То есть послезавтра?
1: Да.
0: Ну, то есть мы буквально сегодня делишки доделываем,
1: да.
0: И завтра стартуем, и все, и на плотинке потом смотрим.
1: Да.
0: Классный концерт. Вот вам, пожалуйста, хорошая идея. А почему бы не рвануть, а?
1: Да.
0: А давайте рванем.
1: Давайте.
0: А вот трек давайте обсуждать в нашем канале ВК, Радио Красная Армия. Там уже голосовалочка появилась.
2: Шазамошная в утреннем шоу «Ред».

0: называется история «Озвучавшая». 7 часов и 19 минут в Тюмени. Маша, а у тебя была любимая какая-нибудь в детстве куколка?
1: Конечно. У каждой девочки
0: так. Что это за куколка была?
1: Барби-русалка.
0: Барби-русалка?
1: Да. А что? Я потом подстригла ей хвост, сделала мини-юбку блестящую. Я, кстати, подстригала ей еще волосы. Я думала, все девочки так делали. А Кен вечно не при делах, просто красивый сидит.
0: А Кен не русалка? А как, не русал?
1: Кен не был русал, просто сидел дома на диване.
0: Ну, нормальный мужик этот Кен. Вообще не осуждаю. Так, далее у нас с вами запланирован гороскоп минут примерно через 10, для того, чтобы идеальный план на этот четверг построить.
1: Еще раньше к нам придет Николай Антонов и поделится свежими новостями.
0: Ловите их сразу после Биби Рекса и Faithless и классной истории New Religion уже через 3 минуты.
2: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: «Баланс Девелопмент». Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
7: ООО «СЗ Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Это точно Тюменская, а вот и Николай Антонов со свежими новостями на Красной Армии. Привет!
1: Доброе утро! В Тюмени ремонтируют мост по улице Дамбовской. Ход работ проинспектировал мэр Максим Афанасьев. Мост построен еще в 1983 году и остро нуждался в капитальном ремонте. Во время демонтажа балок пролетных строений прошлой осенью были выявлены скрытые дефекты. Дополнительное обследование подтвердило необходимость полной замены всех балок. По словам мэра, фактически сейчас ведется строительство нового моста взамен устаревшего. Все работы должны завершить до Дня города. Более 6 тысяч камер включает в себя единая система видеонаблюдения и интеллектуального анализа «Безопасный город» в Тюмени. Они круглосуточно передают информацию со всего областного центра в единый центр мониторинга, сообщает Тюменская линия. Более 800 умных камер расположены во дворах, скверах и на площадях. По данным МВД, только за 3 месяца этого года система помогла раскрыть 17 преступлений и выявить около 300 административных нарушений. На площадке индустриального парка «Боровский» стартовало строительство комплекса по глубокой переработке ягод, плодов и овощей. Проект станет третьим этапом развития компании «Ягоды Плюс». Новый цех появится рядом с действующим производством. Здесь местное сырье будут перерабатывать продукты глубокой переработки, ягодно-фруктовые начинки, пюре, концентраты, джемы и основы для напитков, сообщает департамент АПК Тюменской области. На этом у меня все. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред».

0: сегодня четверг, и вот астрологические подробности.
1: Овны, ничто так не укрепит ваше положение, как здоровое отношение к критике.
0: Тельцы, день сложится хорошо, хотя не совсем так, как вы ожидали.
1: Близнецы, у вас есть все для рывка вперед, а окружение вас поддержит.
0: Раки, появится шанс восстановить отношения, о разрыве которых вы сожалели.
1: Львы, будьте готовы к важным или даже судьбоносным разговорам.
0: Девы, лучше не переоценивать свои возможности и сразу договориться с людьми, которые смогут вам помочь, если это потребуется.
1: Весы, пора сделать передышку и никуда не спешить.
0: Скорпионы, будьте внимательны и постарайтесь как можно скорее обезоружить недоброжелателей.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит постараться найти общие точки соприкосновения с окружающими.
0: Козероги, важно не смешивать личные симпатии и деловые интересы.
1: Водолеи, вам лучше весь день изображать кипучую деятельность перед другими, чтобы вас ничем не нагрузили.
0: Ну и рыбы, это один из тех дней, когда можно добиться успеха, двигаясь к цели в комфортном ритме.

0: часов и 33 минуты в Тюмени. Дальше у нас страничка вдохновения и мотивации для того, чтобы... Ну, расскажем вам про события или людей, знаковых для вот этого дня, 4 июня. И подзарядимся, и тоже сегодня какой-то великий день организуем себе. Ну вот, кто действительно вдохновляет, так это, согласитесь, Анджелина Джоли.
1: Да.
0: И у нее сегодня день рождения.
1: Мы ее поздравляем. Даже не знаю, сколько ей лет, но она всегда прекрасна.
0: Я знаю, сколько.
1: Сколько?
0: Точно хотите это узнать?
1: Да.
0: 51 год.
1: Она очень хорошо выглядит, очень классно. Молодец.
0: В общем, я сейчас не могу удержаться. Зайду в директ, я что-нибудь отправлю какое-то поздравление. Вот. Ну, а остальные события, которыми мы можем вдохновиться, о них мы поговорим после Леди Гаги и Дойчи Ранвей уже скоро-скоро.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 17, днем сегодня плюс 26. Ожидаем небольшой дождь утром до 9 и во второй половине дня с 2 часов.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
2: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, улицы в Тюмени к этому часу загружены на 2 балла всего лишь. 12 минут на Мельникате от Гнаровской до Харьковской придется постоять. 9 минут время проезда по 50-летию Октября, далее по Осипенко от Севастопольской до Немцова. И 8 минут на Мельникате от Жигулевской до Республики займет проезд.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
6: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении. Самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
2: Реклама.
7: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
8: Выпускной!
9: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
10: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
9: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
11: Замените стекла в моей машине.
12: Какой у вас автомобиль?
11: Современный.
12: Конечно, заменим.
13: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
14: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.

0: поняла вообще. Или это спойлеры, когда, ну, спойлерят сюжет какой-то.
1: Ты мне, кстати, уже заспойлерил. Вчера битву экстрасенсов.
0: Ну, ты же знала. Ты же знала, кто победил.
1: А прикинь бы, я не знала.
0: Я согласен, да. Это просто Маша вчера, вот как реально, полиция спойлеров. Ты зачем мне это сказал? А если бы я не видела, и ты бы мне сейчас весь сюжет... Ну, поэтому мы не будем, да, рассказывать, что победителя битвы экстрасенсов стал... Я даже и не помню уже.
1: Ну, я знаю.
0: Я помню, как зовут. Ну, не буду говорить, ладно. Также, сам не люблю спойлеры. Также сегодня Всемирный день гаража. И вы знаете...
1: У Саши уже загорелись глаза.
0: Ну, мне 37 лет, конечно, уже, понимаете, я уже... ну, вот это мне тянет, вот что-то, гараж, вот это
1: мастерить, что-то,
0: что-то копошиться, да, все там вот это все хранить, лыжи там какие-то и так далее. И вы знаете, я тут решил узнать, сколько вообще в Тюмени стоит гараж. И ё-моё, Маша, 750 тысяч рублей.
1: И ты готов?
0: Вот этот на 30-летие Победы, там, где моторостроители, за 17,5 квадратных метров, очень ухоженный, полы постелены, здесь все готово просто.
1: Заезжай и живи.
0: Вы знаете, да? Ну, есть, конечно, варианты такие лакши. Все зависит, конечно, от места. Там ближе к центру, конечно, там уже и 2 миллиона и так далее. Ну, тут и огромный есть гараж на 46 квадратных метров. Вот он 2.
1: Целая квартира.
0: Да. Ну, в общем, я, если честно, я присмотрюсь.
1: Вот Саша уже загорелся, на самом
0: вот
1: деле,
0: вот это,
1: да,
0: там восточно мне понравился, конечно, вариантик. Но вы же понимаете, что для мужчины гараж — это не только место хранения автомобиля и другой всякой разной ерунды, но еще и некая...
1: Хижина.
0: Келья.
1: Да.
0: Некое место силы. Я не знаю, как это еще назвать. Вот это вот... ну, в общем, особенное место. Поэтому вот желаю всем, конечно, обзаместись такой берлогой для себя. Еще сегодня основана... купцом Павлом Третьяковым в 1856 году основана Третьяковская галерея.
1: Ты был, Саша, там?
0: Ни разу.
1: Я еще тоже.
0: Угу.
1: Вот, значит, надо сходить туда.
0: Ну, вы знаете, не обязательно прям лететь в Москву, да, чтобы насладиться искусством. У нас в Тюмени тоже есть достойные выставки. Вот вчера мы буквально об этом рассказывали, но на всякий случай я повторюсь. Значит, в музее имени Славцова сейчас идет одна выставка «Современное искусство». Там такие яркие цвета, что-то абстрактные какие-то штучки. Называется «Монументальный момент». Но меня заинтересовало это. И если говорить там про классическое, да, искусство, то выставка, посвященная 440-летию Тюмени, как будто бы вообще прям, что называется, в цвет.
1: Красота. Выбирайте любую выставку и отправляйтесь.
0: Ну, еще сегодня не могу не отметить день людей, которые всегда на высоте. Даже если они не очень там выглядят, они всегда на высоте. А
1: да,
0: если они очень выглядят, то все равно их никто не увидит. Потому что они работают на подъемном кране. День крановщика сегодня.
1: Людей, которые вдохновляют тысячи маленьких мальчишек и их отцов.
0: Да. Но это можно, конечно, смотреть бесконечно. В общем, мы, судя по тому, что у нас подъемных кранов, вот когда подъезжаешь к Тюмени, да, на поезде или на машине, очень много.
1: Да.
0: Поэтому у нас крановщиков очень много. Поэтому мы их, конечно же, поздравляем. Ну вот. Мужики, давайте только отмечать после рабочего дня, а?
1: Договорились.
0: А то мы... Зачем нам эта фобия ходить вот? Бояться.
1: Мы, пользуясь случаем, передаем привет всем нашим мамам, которые говорили: тебя подъемным краном не поднимешь.
0: Это да. Вот такой день сегодня интересный, насыщенный, разнообразный. Вдохновляйтесь.

0: Красной Армии в утреннем шоу Red Vertigo. Называется это волнующая песенка. 7 часов и 50 минут в Тюмени. Ну и вы знаете, молодежь в Тюмени тоже взволнована. И чем же она взволнована, Мария, расскажи нам.
1: Уже сегодня в Тюмени пройдет ярмарка вакансий для подростков. Можно быстро узнать о подработках, пообщаться с работодателями и понять вообще, что тебе подходит.
0: Ну и вот молодежь взволнована. Как же, куда же пристроить свои, значит, таланты и немножко подзаработать, какую-то подработочку найти?
1: Да. И мы сегодня, конечно, с ностальгией вспоминаем свои первые подработки.
0: Так, ну, наверное, все-таки расклейка объявлений. Ваш непокорный слуга занимался в... Это было, знаете, мне надо было обклеить как раз-таки тот район, в котором я сейчас живу, там, в Восточном. И было холодно очень сильно. И мой друг, мы там разделились. В какой-то момент он сказал: да я все замерз, я это все выброшу и все. Ну так, надеюсь, прокатит.
1: И вас не проверяли, да?
0: А я нет, я добросовестно выполнил, да.
1: Молодец, у меня тоже был небольшой такой опыт. И сейчас я всегда беру листовки у таких же, как я.
0: Я тоже, вот если честно, с пониманием к этому всему отношусь. Так, но ты не забывай, Маша, что вторые духи в подарок, когда ты...
1: Хорошо.
0: 8-922-300-1046, Telegram и Макс, и наш канал ВК, Радио Красная Армия. Расскажите о своих каких-то летних, ну, может быть, не только летних, но, в общем, подработках каких-то, или, не очень люблю это слово, но каких-то шабашках своих, скажите, халтурках.
2: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
4: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
5: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
11: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
10: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
11: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68

0: вакансии в Тюмени, и молодежь может куда-то пойти, где-то немножко подработать и так далее. И вот мы сегодня решили вспоминать как раз-таки, а вот мы во времена нашей молодости, ну такой прям юности даже, да, где и как подрабатывали, сколько платили, какие были условия труда, понравилось, не понравилось.
1: И нам пишут, классная тема, я всегда пытался помочь маме и работал и дворником немного, и полы мыл в подъездах, и на железной дороге, когда делали первые бархатные, так называемые, пути, потом повзрослел и пошел во вневедомственную охрану. Mm-hmm. Ну, молодец. Лучший сын года.
0: Сыночка, корзиночка. Да. Да.
1: Ну, хотя не совсем корзиночка. Смотри, за корзиночкой-то мама бегает, а тут сын сам все сделал.
0: Да,
1: молодец.
0: Я перепутал.
1: Молодец, хороший сын.
0: Да, достойно. Вот такая еще есть история. Пару раз летом подрабатывал в доставке суши, роллов, пиццы. Деньги платили, конечно, маленькие, но на мороженку девочкам хватало. Еще и подкармливали, и бензин компенсировали. Что еще надо было 20-летнему пацану?
1: Это действительно очень круто, особенно когда подкармливают на работе. Это ну, очень хорошо.
0: И ты еще всегда, знаешь, на машине, как бы, ну, то есть, как бы на делах,
1: да,
0: такой
1: на
0: весь из себя,
1: вайбах.
0: Да. Ну а как вот не подкармливать? Когда, представляешь, ты в доставке работаешь, да?
1: Да.
0: Вот тебе загрузили заказ, эта пицца просто, ну. Запах просто невероятный.
1: Да,
0: мне
1: это
0: кажется,
1: правда.
0: Это, знаешь, в интересах работодателя, чтобы доставщик был сытый.
1: И довольный.
0: Потому что в противном случае, ну как можно удержаться?
1: Согласна.
0: А потом, знаешь, пицца там 8 кусочков должно быть. А если 7 будет, да, то это уже как бы репутация пострадает. Поэтому
1: согласна.
0: Все правильно. 8-922-300-104-6 и ВК-канал Радио Красная Армия. Расскажите о своих летних, да не только летних, может быть, но, в общем, подработках.

0: 8 часов в Тюмени. На улице пасмурно, плюс 16 градусов. Пока что пробки вообще 3 балла всего лишь. Красота.
1: Ой, Саша, а сколько воды уже утекло с тех пор? Давайте разбираться впереди, что же это за вода и где. Все мы изначально.

0: утро!
1: Всем большой привет! 4 июня, у нас с вами четверг. Мы просыпаемся вместе и уже, так знаете, предвкушаем выходные. Уже.
0: Покажи, как мы предвкушаем.
1: Вот этот вкус, его не перепутаешь ни с чем.
0: Да.
1: Впереди еще 3 дня выходных.
0: Да, денек сегодня ожидается, ну, такой пасмурный, задумчивый слегка, но будет довольно тепло, плюс 25, и там после 14 часов небольшой дождь.
1: Саш, ну, это нас вообще не омрачает. Есть более веские поводы, но я думаю, что они тоже никого не удивят, потому что все уже морально готовы к этапу, как вы поняли, опрессовок.
0: Опа. И вообще... опрессовка, вам надо понять, это не когда...
1: Ну, вас прессует кто-то.
0: Нет, или когда вы пресс себе качаете, да? Мы это уже... когда отключают горячую воду.
1: Да, Саш, мы расстались уже с иллюзиями по поводу пресса, но мы знаем, что каждое лето стабильно на 2 недели горячей воды нет. Я уже в Зарике это прошла.
0: Все, отстрелялась, да.
1: А ты сейчас, да?
0: Да, вот у нас сегодняшнего дня отключают горячую воду, как обычно, на 2 недели. Ну, не только вообще у всей восточной части города.
1: Воиновка, Суходоли, Новопатрушево, Тюменская Слобода, Плеханово, Московский, Червишевский тракты. Держитесь.
0: Я вообще, знаете, уже, наверное, 10 лет рассказываю один и тот же прикол, когда вот эта вся тема начинается с отключением воды. Значит, это же прекрасно. И вот эти вот жители восточной части нашего города становятся легкой добычей. Я сейчас вам объясню как. Вот вы знакомитесь с... Ну, например, Маша, ты с парнем знакомишься, да? Что-то вы болтаете. Ты говоришь, а ты где, в восточном даже? Он говорит, да. Ой, у вас же там горячей воды нету, да. Ну, приезжай ко мне, ладно уж, что так и быть.
1: Да.
0: Вот он приезжает, а потом уже, Маша, вот эти твои стандартные приколы. В душе без меня,
1: да,
0: вот
1: да.
0: Это вот все.
1: Это,
0: понимаете,
1: Саш,
0: и все.
1: Гениально. Мы можем строить отношения с людьми из разных районов.
0: Вы думаете, это чтобы трубы что-то там, вот это?
1: Это для повышения демографии все делает государство.
0: Исключительно, да, специально вот для этого.
1: Мы поняли.
0: Такой вот заговор, видите, городских властей мы раскрыли.
1: На очереди у нас центр города с 18 июня. Девчонки, можно уже из центра кого-то также...
0: Вот, пожалуйста.
1: Таким же способом к себе отправлять гостя.
0: Да, ну и давайте мы уже тоже отправимся, так сказать, в эпицентр нашей рубрики «Battle по фактам». И парочку интересных фактов мы вам расскажем, конечно же, с удовольствием.
1: Всю неделю рассказываю вам про мультики наши любимые. И сегодня тоже расскажу.
0: Ну и, Маша, чем же мне крыть? Конечно, у меня тоже про мультик сегодня факт.
1: Какой мультик?
0: Про советский.
1: Про
0: Бременские
1: какой?
0: Музыканты.
1: Хорошо, а я тогда про Винни-Пуха расскажу.
0: Бременские музыканты против Винни-Пуха. Вот это битва. После Дэвида Гетта и Сэма Мартина их совместочки Dangerous узнали.

0: Батл по фактам в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 11 минут в Тюмени. Вчера голосование закончилось, Мария, в твою пользу. Поэтому ты сегодня начинаешь нашу битву. Представляй свой факт.
2: Итак, сегодня мы с вами вспомним мультик про Винни-Пуха. Вспоминаем, что там в мультике была такая странная табличка на домике пятачка «Посторонним В».
1: Да.
2: Как ты думаешь, что она означала?
1: Я думаю, что эта табличка просто обломок таблички побольше, угу, на которой написано «Посторонним вход запрещен».
2: Воспрещен, да. Действительно, мы все так думали, но на самом деле в книге про Винни-Пуха есть ответ. Это фамилия дедушки Пятачка и первая буква его имени. Представляете?
1: Типа есть, «Посторонним
2: В». Вилли там, по-моему.
1: Да.
2: Поэтому это
1: фамилия
2: вообще...
1: «Посторонним»?
2: Да, представляете, то есть это не вход воспрещен, как мы все думали. Uh-huh. Это другое.
1: Прикольно, прикольно. Я этого не знал.
2: Да, я тоже.
1: Итак, ну и наверняка вы тоже не знали кое-что про мультфильм «Бременские музыканты».
2: Мой любимый, кстати.
1: Вот этот советский, да?
2: Да-да-да.
1: Серьезно, тебе нравится?
2: Да.
1: И, в общем, конкретно хотелось бы поговорить про Олега Анофриева, который изначально должен был исполнить только партию трубадура. Ну, то есть петь песни, условно.
2: Да,
1: он актер озвучки. Совершенно другие люди должны были озвучить остальных героев. Там среди них звезды того времени, Зиновий Герд и Олег Янковский. Но как-то так вот все сложилось, что к назначенному часу в студию пришел только Олег Анофриев. Остальные... Заболел, ой, не могу, ой, что-то там забыл.
2: Ну, как мы с вами, короче, на работу собираемся.
1: Короче, слились все, да. И, в общем, его, Анофриева, стали пробовать на все партии. И он, это нормально, это, да, получается, все, чик-чик-чик. И потом уже говорит, слушай, давай, так пошло все, давай принцессу-то. Он авторский текст взял, давай принцессу тоже, короче, это. Тебя тоже запишем, да. Но он уже, у него уже не получилось, потому что он был немножко простужен. Вот если бы не простуда, понимаете, он бы и за принцессу спел.
2: Молодец.
1: Вот такой.
2: А мы смотрим мультики и даже не осознаем, что это все одним человеком
1: озвучено. Все одним озвучено. Спето, да? И озвучено все одним вот Олегом Анофриевым. Вот,
2: да,
1: такой факт.
2: Да?
1: Загружаем и Машин, и мой факт в наш ВК-канал «Радио Красная Армия». Заходите, голосуйте, и завтра узнаем, кто победитель.
0: Батл по фактам в утреннем шоу «Red».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Утреннее шоу «Рэп». Раскачаем этот день.

0: часов 18 минут в Тюмени. Ну и диджей Худжел, это, я вам скажу, просто музыкальная машина какая-то. Потому что он хиты вот как раз-таки штампует в больших количествах, и на качестве это вообще никак не отражает. И что самое интересное, он это все вот в одну каску, сольно. Понимаете? Ну, вот большого таланта человек, что подумать. Ну, вы знаете, иногда как бы одна голова, конечно, хорошо, да, но несколько лучше. И вот как раз-таки коллективное творчество у нас вот в рамках проекта «Гимн Тюмени» происходит.
1: Все, что нужно сделать, это стать соавтором гимна про Тюмень, который прозвучит, кстати, на всех цифровых и праздничных площадках в день рождения любимой Тюмени уже 25 июля.
0: Ну и нам хочется, чтобы это была действительно такая коллективная народная история, да, и поэтому идеи мы собираем вообще в любом виде. То есть это может быть... Вы можете даже просто вот так вот какое-то голосовое вот так записать, типа вот, типа, чтобы такая музычка была. И мы сможем ее как бы сделать и попробовать, да. Если у вас есть какие-то готовые уже строчки, можете парочку там вкинуть, да, четверостишие. Может быть, вы уже полностью, что называется, хук какой-то придумали. Или припев у вас уже готовый. А может быть, и не оформлено, просто хотите, чтобы вот обязательно было вот про это, вот про это, вот про это.
1: Пишите, оставляйте все идеи у нас в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте, прикрепленный пост. Заходите туда и оставляйте ваши идеи.
0: До 15 июня у нас все это продолжается. И более того, напомню, что за самые интересные идеи, которые мы в итоге реализуем в конечном вот гимне, мы еще и подарки прикольные подарим. Круто?
1: Круто, круто. Круто,
0: да.
1: Ну а впереди у нас гороскоп, узнаем, кому и в чем повезет уже сегодня.
0: Перед этим новости, а еще раньше Алок и Кали, «Dive into me». В общем, продолжим круто.
2: Реклама. Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, тысяча людей. Хедлайнеры «Акроба».

0: tickets.ru 18+. ИП Фридрих Константин Александрович 322-72-32-00-18-811.
1: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто, Республики 282, 55 22 55.
3: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 8.25, точное тюменское, и на Красной Армии свежие новости рвется рассказать Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. Трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Строительство и реконструкция федеральной дороги проходит сейчас на участке с 35 по 88 километр. Как сообщает Росавтодор, осенью здесь появится обход трех населенных пунктов, а оставшийся участок будет расширен с двух до четырех полос. Ранее в этом году на трассе открыли обход Богдановича длиной почти 17 километров. Обновленная трасса станет логическим продолжением магистрали М-12 «Восток» и обеспечит бесшовный проезд от Москвы до Тюмени. На тюменских клумбах началась сезонная смена цветов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Максим Афанасьев. Яркие тюльпаны постепенно теряют свой праздничный вид. На их место высаживают однолетнюю цветочную рассаду. Петунии, бархатцы, бегонии, алиссумы и ценарария будут радовать жителей и гостей Тюмени яркими красками до самых холодов, отметил мэр. Всего в городе этим летом будет высажено более 500 тысяч цветов. Также улицы Тюмени украсят подвесные кашпо на опорах освещения и перильных ограждениях. Новинкой летнего оформления станут цветочные деревья. В День России на главных площадках Тюмени одновременно развернутся два областных фестиваля. На площади 400-летия Тюмени пройдет фестиваль «Мост дружбы», посвященный культуре народов региона. Он включен в федеральный план «Годы единства народов России», отмечает инфоцентр правительства региона. Также 12 июня на Цветном бульваре пройдет гала-концерт 26-го областного фестиваля детского творчества «Радуга». Это были новости. Ну а далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Опа! 8.30 в Тюмени. И для того, чтобы вы знали, куда сегодня чу-чу-чу, вот, пожалуйста, вам на ход ноги гороскоп.
2: Овны, ничто так не укрепит ваше положение, как здоровое отношение к критике.
1: А что я имел в виду под вот этим чуть-чуть? Я даже сам не знаю.
2: Раскидаешься с задачами.
1: Наверное, так, да. Тельцы, день сложится хорошо, хотя и не совсем так, как вы этого ожидали.
2: Близнецы, у вас есть все для рывка вперед, а окружение вас поддержит.
1: Раки, появится шанс восстановить отношения, о разрыве которых вы сожалели.
2: Львы, будьте готовы к важным или даже судьбоносным разговорам.
1: Девы, лучше не переоценивать свои возможности и сразу договориться с людьми, которые смогут вам помочь, если это потребуется.
2: Весы, пора сделать передышку и никуда не спешить.
1: Скорпионы, будьте внимательны и постарайтесь как можно скорее обезоружить недоброжелателей.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит постараться найти общие точки соприкосновения с окружающими.
1: Козероги, важно не смешивать личные симпатии и деловые интересы.
2: Водолеи, вам лучше весь день изображать кипучую деятельность перед другими, чтобы вас ничем не нагрузили.
1: Ну и рыбы, это один из тех дней, когда можно добиться успеха, двигаясь к цели в комфортном ритме.

0: Queen называется трек, который мы только что послушали. 8 часов и 34 минуты в Тюмени. Ну и далее у нас игра под названием «Спасибо за отзыв» с потрясающим подарком 3000 рублей. Вот такой номинал сертификата в Максимилианс, который мы хотим подарить победителю.
1: Кто хочет отправиться за наш счет в ресторан, играйте с нами в «Спасибо за отзыв». Мы сейчас предоставим вам отзывы на какой-то товар с маркетплейса. Вам нужно понять, что сегодня у нас зашифровано, и написать к нам в мессенджер по номеру 8922-300-104-6.
0: С помощью бота бездушного просто вот так рандомно выберем одного счастливчика. Разумеется, нужно, чтобы ответ был правильный. И мы созвонимся, все, и познакомимся с этим человеком и подарим ему сертификат на 3000. Но вы знаете, прежде чем как бы в ресторан, так сказать, отправиться, да, полная противоположность ресторанной еде у нас сегодня в задании.
2: Много лет назад продажи в магазинах были такие. Удобно брать на работу, горячая кружка в холодное время года.
3: Залил воду по инструкции, вкус не чувствуется.
2: Долил воды, и бяка вышла. Много крахмала, вроде гороховый, а воняет химозной копченостью.
4: Приятный вкусный бульончик с гренками. После него хорошо, как после настоящего.
0: 8-9-2-2-3-0-104-6. Отзывы на какой товар с маркетплейса мы только что послушали. Если догадались, пишите. Скоро подведем итоги. Удачи!
5: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 18, днем сегодня плюс 25. Ожидаем небольшой дождь до 9 утра и во второй половине дня с 2 часов.
6: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
7: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
5: Пробки на дорогах.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас улицы в Тюмени на 4 балла загружены. 10 минут придется постоять на Мельникате от 30-летия Победы до Харьковской. Примерно столько же на Ямскую и далее по Льва Толстого от газовой заправки до улицы Полевой. 13 на Червишевском тракте, далее по Трактовой от Молодогвардейцев до Малыгина.
6: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
8: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
5: Реклама.
9: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
10: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
11: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
12: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
13: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
14: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
15: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
16: Только в сети ресторанов «Омар Хайям» по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – баварский клубный ресторан «Максимилианс».
2: 8.41 в Тюмени и подводим итоги игры. Спасибо за отзыв. На связи Маргарита.
3: Маргарита, доброе утро.
4: Доброе утро, Красная Армия, доброе утро, Тюмень.
2: Да, Маргарита, слушай, мы даже не успели как-то там познакомиться, да, немножко за эфиром. Расскажи, как у тебя вообще дела и что сейчас происходит в своей жизни?
4: У меня все хорошо, еду на работу.
2: Кем работаешь?
4: Госслужащая.
2: Опа!
3: Все скрытно, серьезно,
2: нормально,
3: мы понимаем.
2: Солидная такая вот у нас Маргарита.
3: Да.
2: Маргарита, а как проходит твое лето? Вот 4 дня лета уже, что-то такое яркое, запоминающееся произошло?
4: Первый экзамен у ребенка.
2: А это что, ЕГЭ или ОГЭ?
4: ОГЭ пока еще.
2: Так, ну и расскажи, пожалуйста, свои впечатления вообще. Сильно волнительно это?
4: Очень волнительно.
2: А есть же такое желание, типа, самой вот так вот прийти, все вот это написать и, ну, типа, принять удар на себя?
4: Ну, нет.
3: Уже Маргарита свои экзамены сдала, да, Маргарита?
2: Ну, слушай, у тебя сейчас, конечно, очень волнительный момент, поэтому мы тебе желаем терпения.
3: Сил и, конечно, хороших отметок вам.
4: Спасибо.
2: Да, ну и, конечно, приятные эмоции тоже очень важны. И поход в ресторан, тем более Максимилианс, это, конечно, как раз про приятные эмоции. Поэтому мы сейчас еще раз послушаем отзывы, которые вот звучали у нас пару минут назад. Ты нам озвучишь ответ, и мы тебя награждаем вот походом в Максимилианс. Напомним, что у нас подсказка сегодня была такая: прежде чем вот вы вкусите, значит, ресторанной еды, да, вкусите-ка вот это.
5: Много лет назад продажи в магазинах были такие: удобно брать на работу, горячая кружка в холодное время года.
6: Залил воду по инструкции, вкус не чувствуется.
5: Долил воды, и бяка вышла, много крахмала, вроде гороховый, а воняет химозной копченостью.
7: Приятный вкусный бульончик с гренками, после него хорошо, как после настоящего.
2: Итак, Маргарита, что же это такое?
4: Суп быстрого приготовления.
2: Абсолютно верно, да.
3: Вот сейчас даже захотелось как будто бы.
2: Реально?
3: Да.
2: Да, захотелось. Есть такое, да. Ну что, Маргарита, мы тебя поздравляем. Дарим тебе сертификат Максимилианс на 3000 рублей. Желаем тебе успешно его реализовать в приятной компании. Хорошего тебе дня.
3: Счастливо, пока.
2: Пока.
1: Спасибо. Добро пожаловать в Максимилианс. Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Мы ждем вас каждый день. Максимилианс. Хорошо, когда мы вместе.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: история «Эйфория». 8 часов и 49 минут в Тюмени. Ну и, наверное, молодежь сейчас будет в эйфории от новости, которую мы им расскажем.
1: А все почему? Сегодня?
0: На самом деле нет.
1: А вдруг да, потому что я была бы в эйфории.
0: Ну прямо, Маш, ты немножко обесцениваешь слово «эйфория».
1: Угу.
0: Как бы да?
1: Мне хотелось работать, просто понимаешь? Сейчас мы все расскажем.
0: Аж вот до эйфории тебе хотелось работать.
1: Ну, не до эйфории, просто. Смотрите, 4 июня сегодня в Тюмени пройдет ярмарка вакансий для подростков. Можно быстро узнать о работе, какая есть, да, пообщаться с работодателями и понять, что вообще подходит тебе на это лето.
0: Mm-hmm. Ну и, конечно, наверняка вы тоже, у вас был такой опыт летом где-то немножко что-то подрабатывать. А может быть и не летом, просто где-то вот подрабатывать в свободное время. Расскажите нам, где вы подрабатывали, понравилось ли вам, много ли вам заплатили, или, может быть, деньги это не главное было.
1: Может, опыт, связи вы там заработали.
0: Какие-то, да.
1: Может, вас прикармливали там.
0: 8-922-300-1046, это Telegram и Макс, сюда можно отправлять. И в наш канал ВК, Радио Красная Армия, в комментарии писать.
2: Реклама.
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
8: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
7: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
9: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
10: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.
11: Ждем вас в ТРК «Фаворит».
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: 8.55 в Тюмени. Сегодня открываются в нашем городе ярмарки вакансий, да? Для подростков. И мы решили сегодня тоже вспомнить, о кем мы подрабатывали, когда были подростками.
1: Я помню свою первую работу. Это были отряды мэра. И сразу же отправили помогать прибирать собственный двор. Полоть траву, красить бордюры, ограждения. Эти 2 недели показались долгими и тяжелыми. Дождь, жара, комары сделали свою работу. Но в следующий раз мне повезло. Работа в школьной библиотеке помощником. Там уже было полегче, поспокойнее.
0: Конечно, в библиотеке, извините меня. Летом тем более.
1: Туда никто не ходит летом.
0: Туда никто не ходит, да. Да там, знаете, и в другие сезоны-то. Не сказать, что прям очереди, да. Так, Мария, ну ты была тоже в отряде мэра, да?
1: Да, и мне, кстати, нравилась работа. Платили нам по тем временам хорошо.
0: Футболки вам выдали, кепки вам выдали. А какого цвета у тебя было?
1: Зеленого,
0: да?
1: Я помню. И еще мы встретили маму Алены Водонаевой. Для нас это было событие века. Потому что Дом 2 тогда набирал только популярность. Mm-hmm. Он был реально тогда прикольный.
0: А это просто женщина сказала, да. Да я мама Водонаева.
1: Не-не-не, это правда была мама Алены Водонаевой. И мы, как ненормально, мы бросили свою работу и целый день говорили с ней про Дом 2.
0: Прикольно.
1: Это было незабываемо.
0: Так, подрабатывала в ларьке мороженое. Прикольно работать в солнечные дни, покупателей много, все такие счастливые. А вот в пасмурные скучать приходилось. Но я благодаря этому научилась вязать.
1: Тоже, смотрите, какое весьма полезное занятие. Первая и единственная подработка, именно подработка, а не работа. С 18 лет, с тех пор, как получил права, на протяжении 38 лет это такси. Mm-hmm. Вначале с руки, а потом различные агрегаторы. Ну и за исключением, конечно, золотых 10-х годов, когда хватало зарплаты. Кстати, утром за рулем всегда слушаю ваше шоу. Mm-hmm. Спасибо.
0: Ну, правильно все делается. Кстати, когда прозвучало слово агрегаторы, Мария сразу такой, что за агрегаторы? В общем, у тебя, Маша, одни агрегаты какие-то на уме.
1: В голове.
0: Да-да-да. Так, я когда была студенткой, подрабатывала промоутером, и мы рекламировали продукты питания. И иногда выходили в торговые залы с ними. Вот, к примеру, рекламировали пельмешки. Сваришь их, а потом стоишь и предлагаешь продегустировать. Это были праздники для нас. Сам сытый и денежку получил.
1: Лучшая работа. Согласна,
0: да.
1: С едой.
0: Вы же тоже как бы дегустируете, правильно?
1: Да.
0: Ну, поэтому приятное с полезным, замечательно. А когда ты подросток, что еще тебе нужно, да?
1: Согласна.
0: Денег дали, накормили, все, ты довольный, счастлив.
1: Да.
0: Где вы подрабатывали, когда были подростком? 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6 и телеграм-канал... Телеграм-канал не работает у нас?
1: ВК-канал.
0: ВК-канал Радио Красная Армия, пишите.

0: 9 часов в Тюмени. Ну вот, солнышко выглянуло, и посмотрите, как сразу же стало приятно. А пробки к этому часу всего лишь 4 балла, это тоже приятно.
1: Саша, ну и совсем скоро мы обсудим, что ух ты, может быть и не такое ух.

0: нас с вами. Четверг, мы продолжаем просыпаться вместе.
1: И вы уже меня спрашиваете, а почему это ты, Самойлов, в стиле Дмитрия Губерниева, да? А дело в том, что все, у нас новости с пометкой
2: «Тюменский спорт».
1: Как вы знаете, значит, сейчас проходит финальная серия чемпионата России по мини-футболу, где мини-футбольный клуб «Тюмень» противостоит команде «Ухта».
0: Да, наша команда борется за золото «Бет-Сити» Суперлиги по футзалу уже в какое-то время, да, «Тюмень» выходит против «Ухты» уже в какой раз, Саша?
1: Короче говоря, там идет серия до 4 побед.
0: Вот.
1: И сейчас счет по матчам, значит, 3-0 в пользу «Ухты». А это значит, что каждая следующая игра может стать все решающей. И вот сегодня матч в «Тюмени». Поэтому мы, конечно же, очень сильно хотели, чтобы мы все сегодня пришли, поддержали нашу команду. И вот, возможно, при поддержке своих трибун, ну, парни побегут вперед и смогут переломить ход этой серии. Это
0: я
1: очень
0: знаю.
1: Трудно отыграться с 0-3, конечно.
0: Как же нам помочь нашим парням?
1: А ты знаешь, как уже помогают? Ну, я не знаю, это...
0: Давай, давай.
1: Никого не хочу обвинить, но вчера вот тоже был матч в спортивном комплексе «Центральный», и на несколько секунд кто-то выключил свет просто. Угу. Вот, на несколько секунд.
0: А у меня есть второе предложение. Как же морально поддержать наших парней?
1: Так, мне нравится. Я знаю, Маша. Значит, ты садишься, ну, ты и другие твои подружки, девчонки все, да, красивые, садятся за ворот, напротив ворот команды
0: соперника.
1: «Ухты», да. И в какой-то момент вы поднимаете футболки.
0: И отвлекаем их.
1: Да?
0: Это хороший ход. Второе, давайте использовать наших комаров. Что, они зря летают? Давайте на команду их натравим. Наши пусть репеллентом набрызгаются.
1: Mm-hmm.
0: Наши будут знать, что комары будут в зале.
1: В общем, видите, всеми возможными способами поддерживаем наших футболистов. Желаем им удачи сегодня. Ну и приходите обязательно поддержать в «Центральный» в 18:30 начало игры. Мы далее вам собираемся рассказать парочку уже... Вот мы уже поделились кринжовыми способами, как можно... помочь нашим футболистам.
0: Да.
1: Поэтому давайте все, продолжаем тему кринжа, наша рубрика «Кринжовник». О чем там пойдет речь сегодня?
0: Отправляемся с вами купаться в неположенные места.
1: О, супер, то, что надо. Сразу после Джастина Тимберлейка и Тимберленда «Sexy Back» узнаем подробности, что это за купания такие. А вам всем еще раз большой привет, доброе утро.
0: И классного дня.
2: Маша

0: Get your sexy on. Кринжовник в утреннем шоу Red.
1: 9 часов 11 минут в Тюмени. Итак, куда мы отправляемся?
2: Там, ты Москву, в Москву, потому да. что там, простите меня, полуголый москвич хотел искупаться в пруду, но был изгнан лебедем.
1: А как там Маша поется? А белый
2: лебедь на пруду качает свои права уже, да, а да, не да. павшую звезду. Потому что на Патриарших мужчина... разделся до трусиков, полез в воду, но у него ничего не вышло.
1: Подожди, это на Патриарше, это Патрике?
2: Да.
1: А потому что трусишки у него были не брендовые, извините да. меня, а на Патриках даже лебедя разбираются.
2: Это правда. Тут же подплыл к нему местный авторитет и выдавил его на сушу.
1: А как ты, просто что ты с лебедем вообще сделаешь просто?
2: Да.
1: Причем, насколько я знаю, они больно кусаются.
2: Поэтому мужчина и быстро вышел из воды. Mm-hmm. Но уже не сухим, конечно.
1: Да, вот это, конечно, кринжовая история. А прикинь, реально, просто у него палька, баленсиага, не настоящая, а паль какая-то была. Mm-hmm. И вот такие вот лебеди на Патриках.
2: Ну, ты знаешь, Саш, вот все-таки мужчины, вы тоже не будьте там, простите меня, лебедями или там гусями какими-нибудь. Mm-hmm. Зовите девчонок на свидание. И психологи, кстати, говорят, что тот, кто зовет на свидание и платит по правилам.
1: Поэтому, это новое, типа, такое исследование?
2: Да, новое такое правило. Тот, кто создает неудобства, тот их и компенсирует. Поэтому я и говорю...
1: Неудобства?
2: Приглашайте сами нас на свидание.
1: Подождите, подождите. А как это почему-то неудобство? Подождите. Неудобство это если... ну... если это хороший ресторан, это же да. удобство.
2: Да. Ну, если знаете, как, время я там вы выбрали, но неудобно.
1: Я придумал, она просто спрашивает, тебе как, все хорошо, удобно? Если она говорит, да, все, это уже не неудобство, это уже...
2: Это уже счет пополам. И все-таки, смотрите, вот если у вас произошло свидание, там кто-то оплачивает счет, естественно, головная боль начинается какая-то после.
1: Какая?
2: Ну, там, как платить, что делать. Ну, в смысле, я вот попал на бабки, если вы там еще устрицы какие-нибудь поели, то извините меня. Так вот, нам советуют средства лучше от мигрени. Врач, причем невролог, опытный, говорит, что еда из мака – это лучшее средство от мигрени. При сильной головной боли следует съесть картошку фри и запить ее стаканом колы.
1: И подпись «Доктор М. Бакута», да?
2: Ну, кстати, я бы тоже подписалась под
1: этим. А что там такое? В чем это, как это объясняется?
2: Смотрите, сейчас будут умные слова. В картофельной закуске содержится много соли. Это помогает восстановить баланс электролитов. А в газировке большой концентрат кофеина, который заставляет сосуды в нашей голове уменьшаться.
1: Я вообще могу легко миллион таких исследований вообще найти про алкогольные напитки. И как позитивно они влияют на...
2: нашу жизнь.
1: Нашу жизнь, да. Куча вообще таких исследований. Поэтому, ну, такое
2: рецепт выпишем кому-нибудь сегодня.
1: Такое себе, да. Так, а что? Как ты там говоришь, кто приглашает, тот и платит?
2: Да.
1: Ты меня никуда не хочешь пригласить?
2: А ты меня?
1: Ну, может, у тебя... У меня, может, мигрень.
2: Хорошо, в МАК приглашу тебя, хорошо.
1: Все, нормально.
0: Кринжовник в утреннем шоу «Ред».

0: Ну и, конечно, уже четверг, уже как бы завершение рабочей недели, да, и может уже немножечко как бы, ну, go mad. Уже с ума можно уже сходить, да, от всех этих дел и так далее. Но у нас есть гороскоп, который мы расскажем через 10 минут, и который, ну, поможет немножечко всю как-то вашу энергию структурировать и приложить в правильные места.
1: Еще раньше к нам придет Николай Антонов со свежими новостями.
0: Сразу после BTS с песенкой Swim он появится. Еще раз всем привет и отличного дня.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Абрикосы 249,99 за килограмм с 4 по 10 июня.
5: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
6: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
7: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
10: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
11: Хватит копить, пора действовать.
12: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
13: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, /domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
16: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
15: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
17: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
18: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12».
20: 0+.
21: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3, порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
22: Телефон рекламной службы в Тюмени 68.

0: сунуться.
1: 9:26 в Тюмени, а вот и свежие новости на Красной Армии, а вот и Николай Антонов.
2: Всем доброе утро. 9 новых автобусов вышли на маршруты 62, 24 и 17 в Тюмени. Их закупила компания «Тюмень-Автотранс», сообщает «Тюменская линия». Глава города Максим Афанасьев на презентации новых автобусов сообщил, что к 2030 году Тюмень полностью откажется от автобусов малого класса. Автобусы «Симаз» изготовлены на предприятии в Ульяновске. Они оборудованы современными системами безопасности, кондиционирования воздуха. В салонах есть зарядка для электронных устройств и удобства для маломобильных пассажиров. В Тюменской области ремонтируют участок автодороги Бердюжье-Зарослая граница Казахстана. Обновление отрезка от 14 по 16 километр проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас подрядчик ведет устройство нижнего слоя асфальтобетона. Полностью завершить здесь работы должны до 1 ноября. В пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области отметили, что дорожники уже завершили ремонт участка трассы Тюмень-Курган. На 80% выполнены работы на автодороге Тюмень-Екатеринбург. В Тюмени уже завтра откроется всероссийский фестиваль «Муз-сходка». На 6 площадках в центре города выступят более 100 музыкальных коллективов из 20 городов страны. Все сцены будут расположены по маршруту от сквера Сгерского до конторы пароходства. Как сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, до 7 июня закрыт для транспорта участок автодороги «Масловский взвоз» от улицы 25 октября до набережной реки Туры. Также будут закрыты парковки по улице Первомайской в районе центра контора пароходства. Это были новости. Далее на Красной Армии продолжается утреннее шоу «Ред». We'll be right back.

0: Красной Армии Леночка Бервулф, ее суперхит «Феникс». Вообще обожаю этот трек, особенно вот гитарная партия мне здесь нравится. И только что я устроил тут
1: шоу.
0: Выступление, да, играл на невидимой гитаре. Вот, если...
1: Под разными частями тела.
2: Гороскоп на Красной Армии.
0: 9:30 уже в Тюмени. Сегодня четверг, 4 июня. И подсказки от астрологов для ваших идеальных планов.
1: Овны, ничто так не укрепит ваше положение, как здоровое отношение к критике.
0: Тельцы, день сложится хорошо, хотя и не совсем так, как вы ожидали.
1: Близнецы, у вас есть все для рывка вперед, а окружение вас поддержит.
0: Раки, появится шанс восстановить отношения, о разрыве которых вы сожалели.
1: Львы, будьте готовы к важным или даже судьбоносным разговорам.
0: Девы, лучше не переоценивать свои возможности и сразу договориться с людьми, которые смогут вам помочь, если это потребуется.
1: Весы, пора сделать передышку и никуда не спешить.
0: Скорпионы, будьте внимательны, постарайтесь как можно скорее обезоружить недоброжелателей.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит постараться найти общие точки соприкосновения с окружающими.
0: Козероги, важно не смешивать личные симпатии и деловые интересы.
1: Водолеи, вам лучше весь день изображать кипучую деятельность перед другими, чтобы ничем вас не нагрузили.
0: Ну и рыбы, это один из тех дней, когда можно добиться успеха, двигаясь к цели в комфортном ритме.

0: Supercell только что в утреннем шоу Red. 9 часов и 34 минуты в Тюмени. И мы наткнулись вот на новость, что оказывается вот буквально уже меньше даже, чем через 2 часа в Тюмени открывается ярмарка вакансий для подростков.
1: И нам, конечно, ностальгия в глаз попала. Мы вспоминаем свою первую подработку, халтурку.
0: Я, кстати, не понимаю, почему это называется халтурка?
1: Может быть, то ты есть... там работаешь не по-настоящему, а как халтуришь?
0: Вот халтура, это как бы, это же, ну, то есть, плохая работа, по сути. То есть,
1: да.
0: Когда, например, положили плитку плохо, да?
1: Да.
0: И ты говоришь, ну это халтура, это не работа.
1: Да.
0: Вот меня интересует, почему так? Ну ладно, это уже отступление небольшое, лирическое. В общем, как вы подрабатывали, когда были подростками? Вот, Мария, расскажи нам, пожалуйста, я знаю, что у тебя несколько было подработок. Вот отряды мэра мы уже обсудили.
1: Да.
0: И...
1: Одна непопулярная история. Я работала репетитором, например.
0: Угу. Что ты репетировала?
1: Моя соседка просила заниматься с ее младшей дочерью.
0: То, что ты в расческу вот это пела песню Натальи Эррера, это не делает из тебя репетитора, да.
1: Да, за эти выступления мы ничего не получали, Саш. А вот за обучение русскому языку и литературе мне платили 1000 рублей в час.
0: Нормально. А кого ты учила?
1: А моя соседка была девочка помладше меня. Мы просто делали с ней по программе уроки, так сказать, летом, чтобы она ничего не забывала.
0: А как в итоге? Помогли ей эти?
1: Хорошо у нее сложилась жизнь, все удачно. Молодец.
0: Ну, заметь, видишь, да. Как ты повлияла.
1: Спасибо,
0: позитивно.
1: Отчасти может быть.
0: Так что деньги оправданно получила.
1: Да.
0: Ну, а вы как подрабатывали, когда были подростками? Расскажите 8-922-300-1046 и ВК-канал Радио Красная Армия. Пишите.
2: Пробки на дорогах.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, улицы в Тюмени к этой минуте загружены на 3 балла. 12 минут на Мельникайте от 30-летия Победы до Харьковской придется постоять. И 11 на 50-летие Октября от Профсоюзной до улицы Пермякова.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
4: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
2: Реклама.
5: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
6: Новое шоу «Гии и Радзе».
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
11: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что в них есть что-то сексуальное.
12: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
13: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
14: СЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: «Секвойя парк». Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
16: Темнота скрывает многое. Но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
17: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
16: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
17: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: можно было подрабатывать даже школьникам. Мы там выращивали лук, какие-то растения.
1: Слушай, это была какая-то коллективная теплица?
0: Да, и там работали взрослые, но детям там тоже летом можно было подрабатывать. И у нас вот работа в теплице считалась, это что-то крутое такое.
1: Да? А мне кажется, наоборот, прикинь, лето, жарко, ты еще в этой теплице там паришься вообще.
0: Ну, как-то все вот с охотой
1: с этими
0: шли,
1: помидорами.
0: Потому что подработка была хорошая, денежная.
1: Видимо, нормальные деньги платили, да. Так, в студенчестве подрабатывала гоу-гоу в клубах.
0: Да, у меня тоже были такие девчонки. Но они уже как в универе, да, тоже в универе подрабатывали.
1: А нельзя, извините, но нельзя же, только...
0: 18 лет, конечно, уже стукнуло.
1: Да, но совмещать с учебой ночную жизнь оказалось очень тяжело. Пришлось через годик завязать и заняться учебой. Но было весело.
0: Да. Я думаю, это должно случиться в свое время. Студенчество — это идеальное время.
1: Да, ну го-го, да? Это, конечно, это круто.
0: Ты сам, Саша, работал в клубах, не вылезал.
1: Слушай,
0: оттуда.
1: Это была не подработка, это была работа. Да-да-да.
0: Полноценная.
1: Полноценно, да.
0: Моя первая работа — это хлебокомбинат. Училась тогда на вечернем отделении, пришла на предприятие в качестве помощника тестомеса. Это жесть.
1: Тестомеса.
0: Звучит очень масштабно,
1: очень,
0: да?
1: Круто, да. Угу. Но представляете, сколько надо это... Ну, это должны быть очень сильные руки, наверное, да?
0: Да, да, да.
1: Угу. Ну, это прикольно. В общем, что мы хотим сказать? Вообще, прикольно было, когда ты подросток, да, заработать какие-то там деньги, потратить их, разумеется, на какую-то фигню ненужную, да? Но это как-то дело нас самостоятельными такими, да, пошло, что-то работаешь, что-то это. Так что прикольное время, с удовольствием сегодня во все это окунулись. Но тогда, вот знаете, я вот сейчас думаю, я бы не стал подрабатывать, если бы знал, что потом, когда я вырасту, работать надо будет всегда, поэтому я бы, наверное, не стал бы, да. Ну, если бы можно было не работать тогда, да?
0: Можно было, можно было.
1: А сейчас уже нельзя, уже постоянно приходится.

0: утреннем шоу «Рэд на Красной Армии» и его суперхит «Ртуть». И, знаете, ртуть, которая в столбике термометра находится сейчас на отметке в Тюмени плюс 19 градусов. Хорошо разгоняется потихонечку этот денек. Ну и, обратите внимание, солнышко тоже выглянуло. Так сегодня будет не всегда. В 2 часа ожидается уже небольшой дождик. Но сейчас вот вполне себе вдохновляющая картина. И как раз-таки про вдохновение мы бы и хотели поговорить.
1: Потому что мы создаем гимн вместе с вами. Гимн Тюмени в честь 440-летия любимого города. И что нужно сделать?
0: Нужно зайти в наше сообщество «Радио Красная Армия» ВКонтакте и там внимательно все прочитать. Но если вкратце, то мы принимаем любые вообще идеи, строчки уже зарифмованные. Может быть, просто у вас есть идея, что это должно быть что-то в стиле техно, например. Должен быть гимн в стиле техно, потому что никогда такого не было. Надо вот... У нас город такой прогрессивный, такой вот мощный, да, технологии везде. И там... Вот так вот вы хотите. Просто... Можете вот так вот просто все описать. Можете даже голосовое там...
1: Что-то вот поднапеть, вот. Какие-то, может быть, строчки там, написать, да. А может, просто образы тюменские какие-то главные
0: или
1: написать.
0: Можно пойти дальше и использовать нейросети. Точно так же, как сделал вот наш слушатель Александр, который завтра придет, и мы послушаем его работу, его вариант, который он отправил нам вот на конкурс «Гимн Тюмени». И может, это тоже вас, кстати говоря, вдохновит. Поэтому... Радио «Красная Армия» ВКонтакте. Заходите, дерзайте. Давайте напишем для любимого города классный гимн.
2: Реклама. Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж «Скайпро». 12+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
6: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
5: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
9: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: «Иногда» называется песня, которую мы послушали. И что, эй, Филатов, эй, Кэрос, что значит «иногда»? Всегда Даша Руслакова не только ставит классные треки здесь на Красной Армии, но и рассказывает всякие трендовые новости. Даша, доброе утро.
1: Привет. Привет, я сегодня расскажу про чемпионат сумасшедших людей.
0: То есть...
2: Нас с вами.
0: Да?
1: Кто более сумасшедший? Нет, это чемпионат людей по мытью окон, который прошел на днях.
0: А, тогда это не наша тема.
2: Пусть они ко мне домой придут.
1: Представляю, это чемпионат. И там сидят жюри, и они оценивают.
2: Какое окно самое чистое и
0: красивое. Жюри, наверное, чья-то мама обязательно, бабушка. Да, такие вот.
1: Тетя Лена, тетя Лариса.
0: Потому что они лучше знают, как это все делается. В общем, Даша, ты заинтриговала, все, ты затащила, понимаешь, нас на свой эфир в очередной раз. Поэтому мы все, ждем подробностей. Мы вернемся завтра и раскачаем этот день. Пока!
1: В Тюмени 10 утра. И, безусловно, это не все, что я приготовила. Впереди будет много классной музыки. Делай громче и оставайся рядом.

Мишель, их фирменный саунд. Тема называется «На малиновой луне». Пока слушала, вспоминала о полете астронавтов на Луну и задумалась, кто моет им иллюминаторы, потому что в фильмах эти иллюминаторы всегда идеально чистые. Лично вот окна меня мыть никак не заставишь, а где-то, точнее, в Германии проходят целые чемпионаты по мытью окон. Представляешь, перед участниками стоит несколько стендов с пластиковыми окнами, и за ними следят судьи. Оценивается скорость и, естественно, чистота окна, и все максимально включены в процесс. Это просто удивительно. В музыке же мы ценим в первую очередь вайб.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Далее, в середине дня ожидается дождь и 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди без...

0: музыки далее. Не переключайся.
1: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
2: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
4: Песчаная сказка.
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
7: Застройщик ООО «СЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хавейл.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская 12-0+».
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

0: Реклама.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке.
4: Новое шоу Гии Герадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+.
10: ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-3018-811.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская 12.0+».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

самый клатч. Девчонки, выбираем лучшие аксессуары, одежду и составляем образы. Парни, любуемся своими девчонками и все вместе 14 июня отправляемся в Кулига-клуб на Майорку-пати. Это пляжная вечеринка с участием Джей Пола и Джима Бисквита, тех самых ребят, которые завирусились с темами «У меня есть все» и «Майорка», и теми самыми ребятами, которых сейчас по всему миру, скажем так, форсят ребятки в

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Далее, в середине дня ожидается дождь и 24 градуса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем лайтовую тему «Проще от елки».
6: Мужик

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастополь».

11 утра в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. Далее расскажу, как ты можешь влиять на плейлист Красной Армии. А еще послушаем Шаде, Дабаин Дягчо и Мот.

Еще много приветов из прошлого, ну и новинок, кстати, предостаточно. И знаешь, что самое замечательное? Что слушатели участвуют в отборе новинок, и ты тоже можешь это делать. Просто подпишись на наш ВК-канал, и каждое утро по будням голосуй за предложенные треки. Те, что будут однозначно одобрены нами и тобой, попадут в активную ротацию. Потом будешь слушать ту самую песню, гордиться и показывать своим, мол, эту песню выбрал я, и она теперь в эфире

0: вторую половину этой недели расскажет Таня Завроцкая в афише. Уже совсем скоро, не пропусти.
1: Реклама.
2: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
3: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
4: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
2: Есть даже логопеды и психологи.
4: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все. Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля. Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
7: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
8: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. Сегодня на большие экраны выходит семейная комедия «Дэнни и Мэнни в кино». Лабрадор Дэнни получает большой рекламный контракт и уезжает в мир шоу-бизнеса, а его друг кот Мэнни впервые остается без него. История и про дружбу, и про славу, и про то, что никакой успех не заменит близких. 6+. Еще одна новинка – мультфильм «Побег из волшебного измерения». Медведи Бриар и Брамбл неожиданно оказываются в скрытом магическом мире, получают новые силы и пытаются разобраться, как вернуться домой. 6+. И еще один приключенческий мультфильм «Шевели перьями». Каждую ночь юному орлу Игги снится один и тот же сон. Он парит в небе свободно и легко, но наяву все не так. Его стая настолько высокоразвитая, что птицы разучились летать. И вот в класс Игги приходит новая одноклассница Ив, без ума влюбленная в авиацию. Вдохновленный ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте и впервые в жизни расправить крылья. 6+. Если хочется не в кино, а городского летнего вайба, то сегодня, 4 июня в 14:00 в сквере депутатов пройдет летний арт-пикник. Июньская тема – ягоды на палитре. С собой надо взять хорошее настроение, сок, воду, фрукты и вдохновение. А краски и кисти обещают принести организаторы. Обязательная регистрация 12+. Для тех, кто любит спорт и немного, а может и много, понервничать, предлагаю встретиться в 18:30 в спорткомплексе «Центральный». Там будет проходить матч «Бэт-Сити» Суперлиги «Тюмень-Ухта». Финал плей-офф «Мини-футбол». 0+. Завтра, 5 июня, с 11 утра стартует первый в этом году летний иголка-маркет. На этот раз в двух локациях – уличный двор и пространство внутри на Севастопольской, 12. Нас ждут классная музыка, взрослые и детские мастер-классы, конечно, большой маркет российских дизайнеров, локальных проектов и местных производителей, ну и наша с вами любимая атмосфера. 0+. С 16:00 на главных городских площадках Тюмени будет проходить Всероссийский музыкальный фестиваль «Муссходка». Он откроется самбо-шествием и развернется на 5 сценах. На площади у администрации, площади Солнца, у конторы пароходства и в речном порту на Причальной 9. 5 и 6 июня для нас будет работать ярмарка, фуд-точки, интерактивные зоны и, как всегда, будет очень много очень разной музыки, а еще лекции и мастер-классы. 0+. В 19:00 начнется концерт Димы Гаврилова, живой подкаст от стендап-комика СТНТ и автора 3 сольников. Нас ждут 1.5 часа полной импровизации и уникальных шуток. 18+. В 22:00 в Майлзе пройдет шоу «Вынеси меня». 4 тюменских комика, рифмы, фристайл и песни, которые рождаются прямо из слов и историй зрителей. Это будет пятница, которая явно не будет скучной. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит «Dive into me» от Алока и Халида. А я расскажу, какие подарки ждут тебя уже совсем скоро. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
4: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12+.
5: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
6: Застройщик ОАЭС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров», цокольный этаж, «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
6: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
10: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
9: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59-69-59.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Атмосферная тема «Hey, na, na, na» от Миши Миллер. Ровно 2 минуты эти кайфы в твоих динамиках.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
5: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: день. Ну, наконец-то к нам пришло долгожданное лето.
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего дня.

0: хочешь наконец-таки начать уже это лето, причем в хорошей компании, то у тебя это непременно получится. Ты знаешь, что сегодня есть такой шутливый праздник, который называется Всемирный день гаража. Да, и у некоторых тюменцев я знаю, что гаражи еще остались. Так вот, давай с тобой угадаем, сколько лет этому празднику. Варианты ответа: первое — 140 лет, второе — 130 лет, третье — 150 лет. Свои варианты ответа присылай либо цифрой, либо, собственно, числом в наш ТГ-канал, либо в Макс. Желаю тебе удачи и оставайся на связи.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: что она дозвонилась. Оксана, привет.
1: Привет.
0: А, расскажи, как тебе вообще начало лета, как июнь твой?
1: Начало лета в Тюмени у нас очень отлично, солнечно,
0: ага.
1: Погода замечательная.
0: Ага.
1: В общем, наслаждаемся летом.
0: То есть комары вас, мимо вас пролетают, да?
1: Да, да, комары пролетают.
0: И тополиный пух тоже мимо вас.
1: Ну, его немного.
0: Оксана видит только хорошее в любой ситуации, это прекрасно. Я предлагаю тогда повторить вопрос и повторить ответ. Я спрашивала, сколько лет Всемирному дню гаража, то есть сколько лет этому празднику. Варианты ответов были 140, 130, либо 150. Оксана, назови, пожалуйста, свою версию.
1: 130.
0: Верно! Поздравляю тебя! Тебе достается парни пригласительный на пляжную вечеринку в Кулига-клубе, который состоится 14 июня. Погода обещает быть, кстати, хорошей, солнечной, плюс 25. Ну, все, конечно, может еще 100 раз поменяться, но я думаю, что даже если будет какой-то дождик, да, ну его этот дождик, Оксана нам запрещает замечать все минусы этого июня. Я, конечно же, шучу. Оксан, хорошего тебе дня, хорошо тебе провести время. 14-го.
1: Спасибо большое.
0: Да, и мы...
1: Я думаю, что замечательно проведем этот день.
0: Даже не сомневаюсь.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Красной Армии. Ну, а далее к нам заглянет Татьяна Завроцкая, наш главный гид по культурной жизни Тюмени, и расскажет, как можно нескучно провести вторую половину этой недели в лучшем городе Земли. Слушаем афишу далее. Ну, а прямо сейчас немного актуальной информации.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас +22, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. В середине дня ожидается дождь и 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. Сегодня на большие экраны выходит семейная комедия «Дэнни и Мэнни в кино». Лабрадор Дэнни получает большой рекламный контракт и уезжает в мир шоу-бизнеса, а его друг кот Мэнни впервые остается без него. История и про дружбу, и про славу, и про то, что никакой успех не заменит близких. 6+. Еще одна новинка – мультфильм «Побег из волшебного измерения». Медведи Бриар и Брамбл неожиданно оказываются в скрытом магическом мире, получают новые силы и пытаются разобраться, как вернуться домой. 6+. И еще один приключенческий мультфильм «Шевели перьями». Каждую ночь юному орлу Игги снится один и тот же сон. Он парит в небе свободно и легко, но наяву все не так. Его стая настолько высокоразвитая, что птицы разучились летать. И вот в класс Игги приходит новая одноклассница Ив, без ума влюбленная в авиацию. Вдохновленный ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте и впервые в жизни расправить крылья. 6+. Если хочется не в кино, а городского летнего вайба, то сегодня, 4 июня в 14:00 в сквере депутатов пройдет летний арт-пикник. Июньская тема – ягоды на палитре. С собой надо взять хорошее настроение, сок, воду, фрукты и вдохновение. А краски и кисти обещают принести организаторы. Обязательная регистрация 12+. Для тех, кто любит спорт и немного, а может и много, понервничать, предлагаю встретиться в 18:30 в спорткомплексе «Центральный». Там будет проходить матч Бет-Сити Суперлиги Тюмень-Ухта. Финал плей-офф мини-футбол. 0+. Завтра, 5 июня, с 11 утра стартует первый в этом году летний иголка-маркет. На этот раз в двух локациях. Уличный двор и пространство внутри на Севастопольской, 12. Нас ждут классная музыка, взрослые и детские мастер-классы, конечно, большой маркет российских дизайнеров, локальных проектов и местных производителей, ну и наша с вами любимая атмосфера. 0+. С 16:00 на главных городских площадках Тюмени будет проходить всероссийский музыкальный фестиваль «Муссходка». Он откроется самбо-шествием и развернется на 5 сценах. На площади у администрации, площади Солнца, у конторы пароходства и в речном порту на Причальной 9. 5 и 6 июня для нас будет работать ярмарка, фуд-точки, интерактивные зоны и, как всегда, будет очень много очень разной музыки, а еще лекции и мастер-классы. 0+. В 19:00 начнется концерт Димы Гаврилова, живой подкаст от стендап-комика с ТНТ и автора 3 сольников. Нас ждут 1.5 часа полной импровизации и уникальных шуток. 18+. В 22:00 в Майлзе пройдет шоу «Вынеси меня». 4 тюменских комика, рифмы, фристайл и песни, которые рождаются прямо из слов и истории зрителей. Это будет пятница, которая явно не будет скучной. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: несколько минут.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
1: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
5: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хавэ

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. Две секции, два стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
2: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Строитесь? Компания ППЖТ-Строй поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастополь».

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 38 минут. У нас на связи Катя.
2: Кать, привет.
3: Здравствуйте.
2: А как дела твои?
3: Отлично.
2: А, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас где находишься? Что ты делаешь?
3: На работе.
2: Кем работаешь?
3: Медицинская сестра.
2: Вау, здорово. Здорово. Ну, говорят, что это непросто, да?
3: Очень.
2: Ну, тогда предлагаю, по крайней мере, выходной день скрасить каким-нибудь классным фильмом в Atmos Cinema, да? Для этого давай для начала повторим варианты ответа и варианты вопроса, который сегодня у нас был. Итак, какой фильм получил 11 статуэток премии «Оскар» в 1997 году? Варианты ответа «Анора», «Аватар» и «Титаник». Кать, назови свой вариант ответа.
3: «Аватар».
2: Так, смотри, «Аватар» у нас вышел гораздо позже. А вот была такая драма, там был такой огромный корабль, красивейший.
3: «Титаник».
2: Ну, конечно, безусловно. Ну, как я могла такого хорошего человека оставить без подарка? Кать, поздравляю тебя. Парни, пригласительный в кино твой.
3: Спасибо большое.
2: Да, желаю тебе хорошей сегодня смены. Во сколько заканчиваешь?
3: 8 часов вечера.
2: Ну вот и супер, вот и классно. Классного тебе вечера. Ну и всех, кто сегодня участвовал. Но еще по каким-то причинам мы с тобой не связались, не созвонились, или кто-то тебя опередил. Я хочу тебя заверить, что еще завтра и на следующей неделе будет возможность претендовать на один из сегодняшних призов. Подробности немного позднее.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

Себастьян Трамс и Авичи с темой «My feelings for you» на Красной Армии. Что-то о чувствах, судя по названию. Так вот, желаю тебе, чтобы лето было у тебя заряжено максимально крутыми чувствами и эмоциями.

14 июня в Кулига-клубе. И также продолжаем дарить парные пригласительные в кино. Все эти классные истории ждут тебя и завтра с 12 до часу. И желаю тебе большой удачи, если сегодня вдруг не удалось

0: от меня. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к 3 ожидается дождь и плюс 19, вечером небольшой дождь и плюс 18.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
6: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
7: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
6: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
8: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке
9: новое шоу «Геи и пиранцы».
10: Песчаная сказка.
11: 51 87 37.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /aobank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

лучшем городе Земли 13 часов. Скоро Тюмень станет совсем большая, ей исполнится 440 лет. В честь этого мы пишем совместно со слушателями гимн города. Присоединяйся, подробности будут далее.

0: мероприятие для тех, кто любит рисовать. Подробности чуть позднее в афише, вы еще успеваете.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
2: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
3: Новое шоу Гии Радзе.
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет». 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Динамический дуэт. Утреннее шоу Red. Ваши утренние краши. Саша и Маша.
3: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето.
4: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
3: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
4: А еще шутки, приколы, классная музыка.
3: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
4: Всем хорошего дня.
2: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Афиша на Красной Армии.
1: Спонсор программы «Ресторан Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
2: Привет, с вами Таня Завродская с рассказом о самых интересных событиях, которые будут происходить в Тюмени сегодня и завтра. Четверг, как обычно, начинается с кинопремьер. Сегодня на большие экраны выходит семейная комедия «Дэнни и Мэнни в кино». Лабрадор Дэнни получает большой рекламный контракт и уезжает в мир шоу-бизнеса, а его друг кот Мэнни впервые остается без него. История и про дружбу, и про славу, и про то, что никакой успех не заменит близких. 6+. Еще одна новинка – мультфильм «Побег из волшебного измерения». Медведи Бриар и Брамбл неожиданно оказываются в скрытом магическом мире, получают новые силы и пытаются разобраться, как вернуться домой. 6+. И еще один приключенческий мультфильм «Шевели перьями». Каждую ночь юному орлу Игги снится один и тот же сон. Он парит в небе свободно и легко, но наяву все не так. Его стая настолько высокоразвитая, что птицы разучились летать. И вот в класс Игги приходит новая одноклассница Ив, без ума влюбленная в авиацию. Вдохновленный ее увлечением, он наконец обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте и впервые в жизни расправить крылья. 6+. Если хочется не в кино, а городского летнего вайба, то сегодня, 4 июня в 14:00 в сквере депутатов пройдет летний арт-пикник. Июньская тема – ягоды на палитре. С собой надо взять хорошее настроение, сок, воду, фрукты и вдохновение. А краски и кисти обещают принести организаторы. Обязательная регистрация 12+. Для тех, кто любит спорт и немного, а может и много, понервничать, предлагаю встретиться в 18:30 в спорткомплексе «Центральный». Там будет проходить матч Бет-Сити Суперлиги Тюмень-Ухта, финал плей-офф мини-футбол 0+. Завтра, 5 июня, с 11 утра стартует первый в этом году летний иголка-маркет. На этот раз в двух локациях – уличный двор и пространство внутри на Севастопольской, 12. Нас ждут классная музыка, взрослые и детские мастер-классы, конечно, большой маркет российских дизайнеров, локальных проектов и местных производителей, ну и наша с вами любимая атмосфера 0+. С 16:00 на главных городских площадках Тюмени будет проходить всероссийский музыкальный фестиваль «Муз-сходка». Он откроется самбо-шествием и развернется на 5 сценах. На площади у администрации, площади Солнца, у конторы пароходства и в речном порту на Причальной 9. 5 и 6 июня для нас будет работать ярмарка, фуд-точки, интерактивные зоны и, как всегда, будет очень много очень разной музыки, а еще лекции и мастер-классы 0+. В 19:00 начнется концерт Димы Гаврилова, живой подкаст от стендап-комика с ТНТ и автора 3 сольников. Нас ждут 1.5 часа полной импровизации и уникальных шуток 18+. В 22:00 в Майлзе пройдет шоу «Вынеси меня». 4 тюменских комика, рифмы, фристайл и песни, которые рождаются прямо из слов и историй зрителей. Это будет пятница, которая явно не будет скучной. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная армия».
1: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
0: Дальше.
2: Музыка.
0: Музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в Тюмени 3 балла. Крупнейшие затруднения на Пермякова от остановки автовокзал до улицы 50-летия Октября. Время проезда 3 минуты. А также на 50-летие Октября от Максима Горького до Профсоюзной. Время проезда 3 минуты. Всем, кто за рулем на пассажирском, удачи.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
0: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится невероятный Тедди Свимс с темой «Мистер Нолитол».

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

12:44. Далее, как и обещала, рассказываю, как преобразится цветной бульвар ко дню города. Там установят почти 300 скамеек, включая 8 качелей, смонтируют световую инсталляцию Первомайской. Ну и много-много цветов будет высажено в центре. В целом, судя по предварительным проектам, все будет выглядеть очень современно. Работа

0: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811. Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская, 20.
1: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
4: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
5: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
7: Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
8: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН П-326-7232-3017-956.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 9 метров в секунду. Ближе к 4 часам ожидается дождь и плюс 19, вечером небольшой дождь и плюс 18.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встречаем южнокорейских красавчиков. Это группа BTS с темой Swim.

0: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий, всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем абсолютный хит от Алока и Халида «Dive into me». Расскажу, как стать соавтором гимна Тюмени, который мы сейчас как раз сочиняем. Не пропусти инфу.
2: Реклама.
3: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
4: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
5: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
7: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
8: ООО «СЗ Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето!
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего!

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 25, ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Далее вечером небольшой дождь и плюс 19. Ночью тоже осадки и до плюс 15.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Свой свежий трек представит радио.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
4: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
3: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: этот музыкальный час вместе с Дизис и Теодоро. Тема мелодрама называется. Это «Красная армия». Дальше классную музыку будет ставить Николай...
1: Да нет, в целом и Николай меня тоже называли. Ничего страшного. И Артем, и Николай.
0: Антон Колев. Колев.
1: Привет, привет большой.
0: Коля Колев.
1: Да, совершенно верно. Продолжим далее мы вместе с вами этот день. Погода сегодня, конечно, вообще на улице шикарная. Так что, я думаю, такую погодку у нас тут горячие хиты тоже имеются. О них, о всех поговорим уже скоро. Даша, говорим спасибо большое и желаю тебе классного дня.
0: Я пойду наслаждаться погодкой. Вам хорошо тут поработать.
1: Спасибо, пока. Семейник 15.00. Так, о горячих хитах. Впереди нас ожидает Аарон Смит. Послушаем хит Dancing в ремиксе от Крона. Перед этим Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. Сейчас The Second Voice, Let Me Be.

далеко не пластичный человек, да и не то чтобы танцор, но вот этот Dancing, если честно, от Арна Смита очень сильно в душу запал, и я прям с большим удовольствием всегда в своем плейлисте, когда эту песню обнаруживаю, я прям с радостью, да позволю себе небольшую фривольность, скажу, что прям с кайфом слушаю. Вот такое у меня отношение к этому треку. 15.10, Тюмени, всем привет. Где бы вы сейчас ни находились, в своем офисном кресле, либо, может быть, кресле автомобиля, едете куда-то с подругами или с коллегами по работе, куда-то по своим важным делам, всем вам большущий привет. У нас здесь на Красной Армии есть все для того, чтобы музыкально продолжать далее рабочую часть этого четверга. В этом скоро нам поможет диджей Медуза и Генри Камомайл. Послушаем хит «Don't Wanna Go Home», до этого «John Summit», «Crystallized». Ну а сейчас кое-что чуть-чуть нейросетевое. Дискотека «Авария», его на Мур, кукла, ловите.

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Настя, Дима Билан и Пилок. Послушаем этот трек буквально через пару минут, никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
6: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
7: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
6: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
7: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
8: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».

0: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Егор Крид, Артик Асти, Карма.
2: Нету счета твоим шотом, потеряешься по парам.
1: Этот трек на Красной Армии появится через 2 с небольшим минуты. Дождемся вместе.
3: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 55.
5: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
6: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
7: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
6: Тайны больше нет. Фары сияют, водитель доволен.
7: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
8: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Эвелон Рокстон. Послушаем хит «Vertigo». Продолжим слушать музыку через весь небольшую минуту. Никуда не уходи.
2: Реклама.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
5: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость» проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48.

0: 8 за памятником в Грааль. Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
1: Динамический дуэт, утреннее шоу Red, ваши утренние краши, Саша и Маша.
2: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето!
3: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
2: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
3: А еще шутки, приколы, классная музыка.
2: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
3: Всем хорошего дня!

Тюмени, 4 часа дня. Очень плавно, очень постепенно мы с вами отправляемся в финальную часть этого рабочего дня. Я желаю вам, чтобы она прошла у вас максимально легко и позитивно.

И такой зефирный мальчик, Ваня Дмитриенко, Венера Юпитер. Послушали мы с вами и сейчас, да? Ну, посмотрите, что за легенда отечественной эстрады. Каким стал Дмитриенко. Иван каким стал. 16.07, Тюмени. Продолжаем далее слушать музыку. Впереди нас с вами ожидает много самых разнообразных хитов. Я это всегда подчеркиваю. Настоящее муз-разнообразие. Впереди Зиверт. Послушаем хит-газ. До этого Кэтса и Габриэла. Ну, а сейчас кое-что новое от Леди Гаги и Даучи «Runway».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 27 градусов. На улице облачно с прояснениями. Вечером плюс 20 и будет дождь. Ночью плюс 15 и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «G-Tour» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «G-Tour» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «G-Tour» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
1: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энка». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская 12.0+».
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
3: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу «Геерация».
4: Песчаная сказка.
5: 51-87-37.
6: Категория 0+.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
9: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции, 2 стиля жизни. Семейная, большие квартиры. Секция соло, компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
10: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12». 0+.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 27 градусов. На улице облачно с прояснениями. Вечером плюс 20 и будет дождь. Ночью плюс 15 и тоже ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Майк Познер и Дэвид Гетта. I went back to Ibiza. Послушаем этот хит через полторы минуты. Никуда не уходи.
0: Реклама.
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
6: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке. Новое шоу «Геерация».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Форвард Авто. Республики 282. 55 22 50.

Тюмени 17 часов. Ну что, новый час, а вместе с ним, в общем-то, и приятные новости. Рабочий день практически завершился, у кого-то уже сейчас, у кого-то через час. Так что давайте будем дальше наслаждаться музыкой здесь, на Краснодаре.

На Красной Армии Yearbooks только что трек, который называется Грейсон. Тюмени 17 часов и практически 8 минут. И, слушайте, ну что, я надеюсь, вы под дождь не попали, все у вас в порядке, потому что он, я так понимаю, во многих районах города такой хорошенький прям дождик-то пролил. До плюс 20 сейчас в Тюмени, ну и в это время, в 5 часов вечера, можно обратить внимание, судя по тому, что постепенно желтеет центр и даже чуть-чуть краснеет и желтеют микрорайоны. Речь в данном случае о карте в сервисе Яндекс.Карты. Значит, мы с вами потихоньку отправились с рабочих мест по местам отдыха и нашего привычного пребывания. Желаю вам, чтобы путь этот был максимально легким, безопасным и комфортным. Об этом позаботьтесь вы, ну а я позабочусь о том, чтобы он был еще и музыкальным. Впереди у меня для вас история под названием «Love You Full Life». Послушаем Эмми Робертс и «Loud Luxury». До этого Мальбек и Сезанна, Дипноза, ну а сейчас BTS «Swim».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии Тим Импала и Дженни Дракула. Также впереди вечерний выпуск новостей. Не пропусти.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99. С 4 по 17 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
4: Настоящее качество не нуждается в громких словах. «Инка». 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. «Инка». Когда выбор очевиден.
5: Застройщик ООО «СЗ «Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Динамический дуэт, утреннее шоу Red, ваши утренние краши, Саша и Маша.
5: Тюмень, ну наконец-то к нам пришло долгожданное лето.
6: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
5: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
6: А еще шутки, приколы, классная музыка.
5: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
6: Всем хорошего дня.
4: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

На Красной Армии новости. Всем здравствуйте. Итак, трасса Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью станет четырехполосной предстоящей осенью. Благодаря этому время в пути между городами сократится почти в два раза, сообщает Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Строительство и реконструкция федеральной дороги проходит сейчас на участке с 35 по 88 километр. Ранее в этом году на трассе открыли обход Богдановича. Обновленная трасса станет продолжением магистрали М-12 «Восток» и обеспечит бесшовный проезд от Москвы до Тюмени. В Тюменской области открылись первые официальные пляжи. По информации региональных Роспотребнадзора и Центра ГИМС, на сегодня проверку на безопасность прошли три водоема. Озеро Верхнее Кривое у базы отдыха Верхний Бор, пруд Центра реабилитации Сибирь и озеро Пруд Лесной в районе ТЭЦ-2. Также сейчас в Тюмени и других районах области идет подготовка к открытию бесплатных муниципальных пляжей. ФК «Тюмень» в третий раз проиграл «Ухте» в финальной серии «Бет-Сити» Суперлиги по футзалу. Напомним, что две победы одержала команда из Республики Коми в своих домашних матчах и третью победу уже в Тюмени со счетом 2-6. Серия продолжается до четырех побед одного из соперников, поэтому сегодня решающий матч. В случае победы «Ухты» этот клуб станет чемпионом сезона. «Тюмень» займет второе место. В случае победы «Тюмени» серия будет продолжена и остается шанс на золото. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги Тюмени сейчас загружены на 6 баллов. Движение затруднено. 17 минут стоит Мельникайте от Жигулевской республики. Около 15 минут займет проезд по Профсоюзной Марисы Треза от моста через реку Тура до улицы Малыгина. На объездной дороге тоже затор от стройрынка до Черешского тракта. Время проезда 15 минут.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной

0: две с лишним минуты, и он появится здесь, никуда не уходи.
1: Реклама.
2: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
3: Милый ужас, помоги!
4: Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
5: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
4: Как-как?
5: 533-444. Записывай и звони скорее.
6: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
7: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
8: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
7: brandwoman.ru. Платья для

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
2: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
3: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
2: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 12.

Финелли Фуртада, что-то нам тут красивенько так мурлычет, можно сказать. All Good Things называется этот трек. Ну и, вы знаете, в очередной раз я хочу подчеркнуть тот факт, что здесь на Красной Армии у нас не только вот такие вот, знаете, потрясающие, хорошие, приятные люди звучат и играют. Помимо этого, у нас место для тех людей, кто помимо музыки хочет еще как-нибудь развлечься, расслабиться и получить удовольствие. И это мы в обязательном порядке предоставляем каждый день 24/7. Но есть парочка особенных моментов, которые я всегда рекомендую всем своим друзьям и всем нашим слушателям. Не забывайте, что по будням с 7 часов утра до 10 утра каждый день для вас здесь, вот ровно на том месте, на котором я сижу, сидит Саша Самойлов, ведущий утреннего шоу «Ред». Вот там вот, слева от него, сидит Маша Бакута, ведущая утреннего шоу «Рот». И они вместе вот это все, это вот утреннее шоу «Ред». Ребята разыгрывают подарки, рассказывают интересные истории, шутят, как они сами говорят, там, приколы у нас всякое такое. Ну, знаю я их приколы. В общем, интересно, рекомендую. И помимо этого, еще с 12 до часу у нас здесь программа под названием «Плюс Вайб», в которой мы, собственно говоря, продолжаем радовать тюменцев опять-таки не только музыкой, но и приятными бонусами. На этой неделе такие бонусы — это билеты в кино, в кинотеатр «Атмос Синема», и билеты на пляжную вечеринку, которая пройдет, значит, в «Кулига Клуб» или «Кулига Клаб», если вы вдруг немножко иностранец. Там на этой вечеринке будут звезды соцсетей, Джипол и Джим Бискет. 14 июня эта история состоится, так вот с 12 до часу не пропусти возможность выиграть билеты туда.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Далее на Красной Армии диджей-дуэт Волн Рокстон, Vertigo. Буквально через 3 минуты продолжим слушать музыку далее. Никуда не уходите.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
6: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
7: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
8: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
9: Хватит копить. Пора действовать.
10: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
11: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
15: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская 12.0+».
16: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
17: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Хавэ.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 6 вечера. Ну что, вот и подошел к концу рабочий день. Далее у нас только приятные моменты и, конечно же, самая классная музыка. Непропустимая Мишель на Малиновой Луне и уже сейчас Don't Wanna Go Home, Медуза.

Майя Мишель с пластинкой на малиновой луне. Ну, а ты можешь оказаться на пляже Кулига Клаб, или Кулига Клуб, наверное. Там будут выступать Джи Пол и Джим Бисквит, так что обязательно присоединяйся 14 июня, начало вечеринки в 13 часов. Ну, а если что, то в программе Плюс Вайб можно получить пригласительные на этих ребят, так что обязательно присоединяйся уже завтра с 12 до часу и вообще не пропускай по будням программу Плюс Вайб. Ну а мы пока будем двигаться вперед. Впереди у нас отдых и море позитивной музыки. На подходе Eminem, Rihanna, The Monster и прямо сейчас Tiësto, Brianna Grey с треком Beautiful Places. Тем не менее 18 часов 9 минут. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем ожидается дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Катерина Райан. Буквально через 2,5 минуты на Красной Армии.
0: Реклама. Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
4: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на «энка.ру».
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Энка». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня.
7: Окей.
6: Подробности на «Окмаркет.ру».
8: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейкмуд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
9: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
10: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке новое шоу
11: «Песчаная сказка».
12: 51-87-37.
13: Категория 0+.
14: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.

0: Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Добрый вечер. В экопарке за Тюменском появится семейный центр, спа-комплекс и спортивный центр. Мастер-план третьей очереди благоустройства экопарка будет проведен в рамках масштабного инвестиционного проекта, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев. Также обсуждается вопрос благоустройства озера Оловянниково. В целом, модернизация экопарка в районе улиц Ямской, Институтской, Барнаульской охватит более 43 гектаров. Впервые за полгода подешевели новостройки в Тюмени. Падение оказалось незначительным. Средняя цена на квартиру снизилась примерно на 0,5% до 8 миллионов рублей. Тем не менее, это важный индикатор состояния рынка недвижимости, отмечает РБК Тюмень. Несмотря на удешевление ипотеки, спрос на новостройки в городе не вырос, а ассортимента, наоборот, становится больше. В целом, по стране квадратный метр в новостройках подешевел в 26 из 70 исследуемых городов. И это рекордный показатель для этого года. Тополиный пух на тюменских улицах опасен не только для аллергиков, он создает пожароопасную обстановку. Сотрудники противопожарной службы Тюменской области напоминают жителям региона о штрафах за поджог. В случае, если поджигатель несовершеннолетний, материальную ответственность за его поступок несут взрослые. На родителей накладывают штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, передает Тюменская линия. Угрозу возникновения пожаров создают и взрослые, бросающие непотушенные окурки. Это были новости, ну а далее на Красной Армии музыка.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс, карты дороги в Тюмени загружены на 7 баллов. Основные затруднения на Комсомольской, Осипенко, 50-летие Октября, от Свердлова до Пермякова. Время проезда 29 минут и 27. Постоим на Профсоюзной, Мерестереза, 50-летие Октября до моста через железную дорогу. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы — Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем вещицу Pony, Russian Raul Alejandro и WizKid. Всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
5: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
6: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
7: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
6: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 575-7555. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
9: Медицинский центр М+.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
14: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
13: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
15: Стоп! Скидка 50% на шашлык?
16: Только в сети ресторанов Омар Хайям по спецменю «Вкус огня». С понедельника по четверг. Шашлык за полцены с 14 до 18. Лови момент. Подробности на omarhayam.com.
17: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
18: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На Красной Армии Анна Асти, Дима Билан с пластинкой «Эпилог». Ну и отличным эпилогом рабочей недели послужит уже завтра утреннее шоу «Ред». Обязательно присоединяйся к Саше и Маше, потому что они умеют поднять настроение, они 100% раскачают твой день. Ну и, конечно же, без подарков тебя не оставят. Ну а еще можно размять мозги вот прям с утра в битве фактов. Да, ребята делятся двумя какими-то интересными историями, которые произошли в мире, возможно, даже в нашем городе, и предоставляю тебе возможность проголосовать за понравившиеся, так что обязательно присоединяйся, заходи, ребята будут только рады. Ну а мы далее порадуемся вместе The Second Voice, Let Me Be, уже скоро послушаем эту историю, и прямо сейчас прозвучит пластинка Sugar, Робин Шульц и Франческо Йейтс. В Тюмени 18 часов 44 минуты, всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 22 тепла, прогнозируется дождь. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Прозвучит вещица «I Can't Wait» Боб Синклер и Кайза. Ждем этот дуэт на Красной Армии буквально через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом.

0: место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Сенсация. С 12 июня в Тюменском цирке.
6: Новое шоу «Гии и Радзе».
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28-50-66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени. 28-50-66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.

0: день! Ну, наконец-то к нам пришло долгожданное лето!
1: Хотя по погодке этого и не скажешь, но у нас для вас есть классные подарки.
0: Сертификат Максимилианс на 3000 рублей.
1: А еще шутки, приколы, классная музыка.
0: В общем, подключайтесь по будням с 7 до 10 и заряжайтесь летним настроением.
1: Всем хорошего дня!

Тюмени 7 часов. И есть у нас 20-минутное затруднение на профсоюзной Мэрис Тереза, так что эти улицы объезжаемы. Ну а прямо сейчас для тебя классный саунд Up to Colors Mad World.

На Красной Армии немного ностальгии, Five Family с пластинкой «Я буду». Мы, кстати, тоже будем готовить гимн Тюмени к 440-летию города. Красная Армия запускает такой вот проект. Праздничный трек, с автором которого можешь стать именно ты. До 15 июня ждем твои идеи на нашем сайте radarmy.fm. Это может быть строчка, рифма, образ, символ города или просто мысль о том, за что любишь Тюмень. Лучшие строки прозвучат в эфире Красной Армии, ну а самые яркие идеи войдут в новый современный трек о городе. Кстати, в июле гимн выйдет на цифровых площадках, зазвучит, конечно же, на Красной Армии и станет частью праздничных событий ко Дню города. Так что не теряй времени, залетай на redarmy.fm и в соответствующем разделе заполняй форму по ссылке. Подарки, кстати, тоже предусмотрены, так что welcome. Далее же будем наслаждаться историей Клатч, диджей Смэш и Артем Качер. И уже сейчас послушаем вещицу Стей, Лиане и Каллум Скотт. В Тюмени 19 часов и 8 минут. Всем хорошего вечера.

0: Реклама.
1: Окей, каждый день с выгодой. Масло сливочное «Вкуснотеево» 82,5%, 340 граммов, 359,99 с 4 по 17 июня. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
4: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрыв банк.ру» в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем классный трек New Religion, Bibi Rexha, Faceless. Ровно через 3 минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская 12.0+».
2: Замените стекла в моей машине.
3: Какой у вас автомобиль?
2: Современный.
3: Конечно, заменим.
4: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
5: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция соло. Компактная. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
6: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Сенсация! С 12 июня в Тюменском цирке.
8: Новое шоу «Гии Герадзе».
9: Песчаная сказка.
10: 51-87-37.
11: Категория 0+.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
16: Темнота скрывает многое. Но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
17: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
16: Тайны больше нет. Фары сияют, водитель доволен.
17: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

завтра уже пятница, с чем всех и буду поздравлять, наверное, завтра. Сегодня все же четверг, поэтому расслабляемся, отдыхаем. Завтра после рабочего дня мы будем отдыхать уже по полной, потому что главный тюменский чарт выборка на подходе. Это 20 лучших треков недели, которые представит Гера Адамян в 19.00. До этого же предлагаю зайти на redarmy.fm и поддержать любимый трек с помощью нашего сайта. Заглядывай, не пропускай завтра самую горячую музыку. Ну и далее точно не пропустим крутую вещицу «Экспонат» от Мии Бойки. И прямо сейчас появится Шакира, «Hips Don't Lie». В Тюмени 19 часов 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится Богдан Медведев с темой «Broken Heart». Ровно через 3 минуты послушаем этот трек полностью.
2: Реклама.
3: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Агроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в «Кулига Клуб». Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 5195-3-1.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12. 0+.
7: Баланс Девелопмент. Квартал Румянский. 5 минут от центра Тюмени. 2 секции. 2 стиля жизни. Семейная. Большие квартиры. Секция «Соло». Компактные. Живите в балансе. Выбирайте квартиру под ваш уклад жизни.
8: ОСЗ «Баланс Одесская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне. Доставим еду и тебе.
10: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
11: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

8 вечера в Тюмени. Ну а мы продолжаем расслабляться в приятной компании. Впереди нас ждет Ваня Дмитриенко, его суперхит «Ртути». Уже сейчас «Леди Гага», «Доучи», «Runway».

Его суперхит «Ртуть». Когда-то это просто была новинка, которая звучала в утреннем шоу «Ред», и мы все голосовали, добавлять ее в эфир или нет. Кстати, уже завтра с 7 часов рубрика «Шазамошная» продолжится, так что подключайся к утреннему шоу «Ред» с 7 до 10. Саша и Маша представят для тебя еще одну новинку. Ну а мы пока будем двигаться далее. Впереди у нас задорный дуэт Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky, и уже сейчас послушаем Ava Max, Kill It Queen. В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем прогнозируется дождь и до 22 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку «Swim» от южнокорейского бойбенда BTS. Ждем этих музыкантов на Красной Армии менее чем через минуту.
0: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши»

0: 12, корпус 1.
1: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская 12». 0+.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Жаркий саунд Jamaican, это Hugel и Salta. Насладимся этой танцевальной историей через полторы минуты на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши».

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Ну а в июле прозвучит гимн Тюмени на всех цифровых площадках, зазвучит также на Красной Армии и станет частью праздничных событий ко дню города. Ну а чтобы стать частью гимна, то до 15 июня присылай свои идеи для будущей песни. Это может быть строчка, рифма, образ, символ города или просто мысль о том, за что любишь Тюмень. Да, все лучшие строчки прозвучат в эфире Красной Армии, ну а самые яркие идеи войдут в новый трек о городе. Все это будет гимн Тюмени, так что обязательно поучаствуй, подарки тоже предусмотрены. Залетай на наш сайт radarmy.fm, заполняй форму по ссылке и все. Ну а пока что наслаждайся топовым звуком на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский и всем классного вечера.

0: Это Яндекс Погода.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши. Современный интерьер. Авторские чаи и лимонады. Множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор.

0: сообщает Яндекс Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
3: О «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер.

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». 2 дня, 2 сцены, 1000 людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-0018-811.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет». 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12.0+.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской, 112, корпус 1.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-7232-0017-956.
2: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали! Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор –

0: Реклама.
1: Впервые в Тюмени мировой костюмированный фестиваль «Одиссей. Солнцестояние». Два дня, две сцены, тысяча людей. Хедлайнеры «Акроба», «Ижевский», «Изотов», «Фейк Муд», «Индиго» и «Дискотек». Фестиваль с атмосферой мирового уровня. С 19 по 20 июня в Кулига Клуб. Билеты на kutickets.ru. 18+. ИП Фридрих Константин Александрович. 322-72-32-00-18-811.
2: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти.
1: Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
3: Летний фестиваль российских дизайнеров и локальных производителей «Иголка Маркет» 5, 6 и 7 июня. Выставочный зал «Севастопольская, 12.00+».
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?